На сельской горе, на шелковой траве, сам Господь посходил, райский сад посадил. Подвою руку, а ты крапиву, а я на кольке руши не дечко.

Я делал такие лодочки, но утопил их орешку, но знаешь, что утопил их.